0: компании с фрилансерами. Расходы на такие договоры не должны превышать 3% годового фонда оплаты труда. Превышение лимита будет облагаться дополнительным налогом. По словам авторов инициативы, реформа направлена на упрощение налоговой системы и расширение легализации независимой деятельности. В Молдове планируют запретить ввоз и распространение инвазивных видов растений и животных, которые могут нанести вред экосистемам и биоразнообразию. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий меры по предотвращению и контролю таких организмов. Будет создан национальный список инвазивных видов, после включения в который они попадут под строгие ограничения. Исключения возможны только для научных исследований при специальном разрешении. Также планируется внедрение системы мониторинга для раннего выявления и контроля распространения инвазивных видов на территории страны. Кроме того, усилят пограничный контроль при импорте товаров, которые могут способствовать их проникновению. В случае обнаружения такие организмы смогут быть уничтожены или изолированы. На юге Молдовы начались работы по ремонту и укреплению дамбы Тараклийского водохранилища. По словам министра окружающей среды Георгия Хаждер, проект рассчитан на 2 года и обойдется примерно в 20 миллионов леев. Он отметил, что объект находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного вмешательства. Министр подчеркнул, что реконструкция необходима как для безопасности населения, так и для эффективного управления водными ресурсами. Сейчас из-за состояния дамбы ограничена возможность повышения уровня воды в водохранилище. Проект является частью программы модернизации гидротехнической инфраструктуры страны, направленной на укрепление дамб и предотвращение последствий экстремальных погодных явлений. Учителя и вспомогательный педагогический персонал в реорганизованных учебных заведениях смогут получать транспорт до нового места работы. Правительство одобрило изменения в регламенте перевозки учеников. По словам министра образования Дана Перчун, в этом году за счет госбюджета будет закуплено 57 автобусов, что позволит с сентября обеспечить транспорт еще для около 1000 учащихся. Документ также вводит обязательства по организации перевозки детей с ограниченными возможностями. В этом году планируется закрытие 10 учебных заведений и реорганизация еще 63. Социал-демократическая партия Румынии решила выдвинуть своего лидера Сорина Гриндзяну на пост премьер-министра страны. Решение было принято единогласно на заседании Национального политического бюро партии. СДП также заявила, что не поддержит правительство меньшинства, если не будет входить в его состав. Сам Сорин Гриндзяну сообщил, что партия готова взять на себя ответственность за управление страной и формирование нового кабинета министров. Тем временем лидеры национал-либеральной партии, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии продолжают консультации по поводу стратегии формирования будущего правительства Румынии. Индия и США достигли значительного прогресса в торговых переговорах за последние месяцы, говорится в заявлении правительства Индии. Переговоры прошли между торговым председателем США и министром торговли Индии в рамках усилий по продвижению более масштабного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками. По данным индийских властей, обсуждения были сосредоточены на согласовании торговых интересов, снижении барьеров и увеличении взаимных инвестиций. И о погоде в Молдове. В четверг, 25 июня, жаркая погода сохранится. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Прямой пост для радио.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Протесты фермеров продолжаются и сегодня, из-за чего возможны блокировки на границе. Сегодня были опубликованы результаты национальных выпускных экзаменов БАК-сессии. Законопроект об объединении Румынии и Молдовы был одобрен Палатой депутатов парламента Румынии в рамках процедуры тихого принятия. Цены на нефть на международных биржах обвалились до 4-месячных минимумов. Подробности в выпуске. Протесты фермеров продолжатся и сегодня, из-за чего возможны блокировки на границе. Полиция Молдовы предупреждает водителей о возможных затруднениях движения сегодня в направлении пунктов пропуска на границе Леушень и Скулень. Причиной являются объявленные фермерами протесты и намерение частично блокировать дороги. Водителям рекомендуется по возможности использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек. Генеральный инспекторат полиции напомнил, что право на протест гарантировано Конституцией. Однако его реализация должна проходить в рамках закона и не нарушать права других граждан. В ведомстве подчеркнули, что необоснованная блокировка дорог или пунктов пересечения границы может нарушить общественный порядок и безопасность, а также повлиять на передвижение граждан. Полиция призвала организаторов и участников протестов действовать ответственно, избегать блокировки движения и обеспечивать мирный характер акций. Сотни тракторов блокируют национальные трассы и направляются к таможне. Фермеры массово бастуют второй день, несмотря на то, что сезонные сельскохозяйственные работы идут.

Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Второй день молдавские фермеры бастуют против новой налоговой политики. В настоящее время сельхозпроизводители заблокировали контрольно-пропускные пункты Леушень и Скулень. Глава Минздрава Эмиль Чебан также недоволен новой налоговой политикой и заявляет, что лекарства необходимо рассматривать как товары первой необходимости и не повышать НДС до 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня сообщила о выделении Украины первого транша 3 миллиарда 200 миллионов евро из кредитов 290 миллиардов евро. Горячий европейский зной идет в Молдову уже с выходных. Дневные максимумы будут стремиться к плюс 40. Подробности в выпуске. Второй день молдавские фермеры бастуют против новой налоговой политики. В настоящее время сельхозпроизводители заблокировали контрольно-пропускные пункты Леушень и Скулень. Из-за акций протеста, организованных фермерами, временно приостановлено движение транспорта через пограничные посты Леушень и Скулень. Об этом сообщает таможенная служба Молдовы. В настоящее время проезд в направлении этих пунктов пропуска невозможен. На месте находятся компетентные органы, которые обеспечивают общественный порядок и регулируют дорожное движение. Водителям, планирующим пересечение границы, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через таможенные посты Кагул-Уанча, Джурджулешт-Галас или Леова-Бумбата. Сельхозпроизводители возмущены намерениями властей увеличить налог на добавленную стоимость на сельхозпродукцию с 8 до 20%. Фермеры утверждают, что эта мера негативно скажется на секторе и без того испытывающем давление из-за высоких расходов и экономических трудностей. Они требуют сохранения налоговых льгот, прямых субсидий на гектар зерновых и масличных культур, а также возмещения акцизного налога на дистопливо за 2026 год. Полиция рекомендует водителям избегать поездок по граничным переходам Леушень и Скулень из-за временных блокировок в этом районе. Напоминаю, что накануне фермеры из 21 района страны вышли на протесты с сельскохозяйственной техникой. Вчера сотрудники правоохранительных органов зафиксировали два инцидента, а именно временную блокировку доступа к пограничному переходу Кагул-Уанча и блокировку полосы движения в районе Унгень. Тем временем представители ассоциации Форца Ферми Ерелор проводят сейчас встречу с председателем парламента Игорем Гросу, где они должны представить свои требования и обсудить возможные решения по вопросам фермеров. Глава Минздрава Эмиль Чебан заявил, что лекарства необходимо рассматривать как товары первой необходимости, а не как обычные потребительские товары в контексте предложения о введении НДС в размере 20% вместо 8% в новой бюджетно-налоговой политике. Чебан подчеркнул, что государство обязано обеспечивать доступ населения к лечению, отметив роль обязательного медицинского страхования от первичной помощи до сложных медицинских вмешательств. Он также отметил, что значительная часть населения страдает хроническими заболеваниями, что делает постоянный доступ к лекарствам критически важным для функционирования системы здравоохранения. Напомним, министр финансов Андриан Гаврилица заявил, что не будет настаивать на унификации ставки НДС на лекарства, отметив, что мера не будет продвигаться, если система здравоохранения не готова ее внедрить. По его словам, цель властей не заключается в ухудшении ситуации в здравоохранении, а в более эффективном использовании ресурсов и возможном перенаправлении средств в медицинскую систему. Ранее министр здравоохранения предупреждал, что повышение НДС на лекарства с 8 до 20% может негативно повлиять на систему здравоохранения и вызвать цепное подорожание медикаментов и медицинских расходных материалов. Экономист Вячеслав Ионица утверждает, что власти должны признать, что Молдова последние 7 лет жила в долг. Он раскритиковал заявление о том, что новая налоговая политика снизит налоговую нагрузку для граждан, назвав такие утверждения дешевой пропагандой. По его словам, с 2020 года государство потратило примерно на 100 миллиардов леев больше, чем собрало доходов, накапливая значительные долги на покрытие расходов. Экономист также обратил внимание на растущую стоимость государственного долга. По его словам, только на выплату процентов государство ежегодно направляет более
6 миллиардов леев, сумма в 3 раза превышающая дорожный фонд. В этом контексте ИОНИЦА считает, что запланированный бюджетный дефицит в размере около 21 миллиарда леев является чрезмерным и должен быть сокращен. Экономист утверждает, что власти должны начать с оптимизации расходов,

0: включая сокращение потерь на госпредприятиях и улучшение системы госзакупок. Напомню, что премьер-министр Александр Мунтяну накануне на заседании Кабинета министров заявил, что правительство не откажется от налоговой реформы. Премьер подчеркнул, что от реализации налоговой реформы зависят и взаимоотношения Молдовы с МВФ, и будущая стоимость кредитов, и международные рейтинги страны. При этом он подчеркнул важность консультаций по вопросу реформы. В Молдове цена дизтоплива опустилась ниже 25 леев. НАРЕ установила новые цены на топливо, которые будут действовать завтра, 26 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 14 банов и будет стоить 27 леев 55 банов за литр, а дизельное топливо подешевеет на 28 банов и будет продаваться по 24 лея 78 банов за литр. Прокуратура требует 30 дней ареста для 51-летнего водителя, который в Сен-Джерей совершил смертельный наезд на двоих полицейских. Им оказался учитель музыки из села Пелени района Дрокия. Водитель должен предстать перед судом сегодня. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее особо тяжкое преступление. Водитель был задержан на 72 часа в день трагедии, и прокуратура уже подала ходатайство о применении 30-дневного предварительного ареста. В этом году результаты выпускных экзаменов на БАК-сессии оказались лучше за последние годы, заявил сегодня министр образования Дан Перчун. По словам чиновника, процент сдавших экзамены превысил 75% по сравнению с 69%, зафиксированными в 2024 году. Еще одним примечательным результатом является рекордное количество выпускников, получивших средний балл 10. В этом году 85 молодых людей из всех регионов страны сдали экзамены с максимальной оценкой. Данные, представленные Министерством образования, показывают, что более 4800 кандидатов получили средний балл выше 8, а около 1500 сдали экзамен со средним баллом выше 9. После общественного обсуждения ХДР приостановил приказ об отстреле косуль. Министр окружающей среды Георгий ХДР приостановил действие приказа на отстрел более 900 косуль и 500 оленей. Решение принято после общественного резонанса и многочисленных обращений граждан. ХДР признал, что тема охоты на косуль вызвала сильные эмоции и заявил, что для таких решений нужны более широкие консультации. Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен сегодня сообщила о выделении Украине первого транша 3 миллиарда 200 миллионов евро из кредитов 90 миллиардов евро. Об этом она заявила на конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске. По словам главы Еврокомиссии, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз и государства-члены предоставили Украине около 200 миллиардов евро помощи. Также она сообщила, что в ближайшие дни Евросоюз начнет перечислять Украине средства из пакетов 6 миллиардов евро на производство дронов. Для получения финансирования Украина должна предоставить Еврокомиссии оценку собственных оборонных нужд. Предпочтение будет отдаваться закупке вооружения, производимого в Европе, однако в определенных случаях средства могут быть использованы и для приобретения оружия неевропейского производства. Накануне выделение первого транша ЕС скорректировал его структуру. В частности, из первоначального пакета исключили 5,9 миллиарда евро, которые планировали направить на производство и закупку дронов для Украины. Вместо этого в первый транш включили 3,2 миллиарда евро прямой бюджетной поддержки. На энергетическом Рамштайне объявили о выделении 370 миллионов евро на поддержку Украины. На четвертом заседании энергетического Рамштайна в формате G7+, в польском Гданьске, партнеры объявили о новых взносах на общую сумму 375 миллионов евро. Горячий европейский циклон дойдет и до Молдовы. Уже с выходных дневные максимумы будут стремиться к плюс 40. В эти выходные экстремальная жара сместится из Западной Европы в Центральную. По данным метеорологов, пик жары ожидается в понедельник 29 июня до плюс 40. То есть в Германии, Венгрии, Польше, Чехии и Словакии температуры воздуха достигают от плюс 40 до плюс 42. И о погоде. Завтра ясная погода, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30, ночью плюс 16, плюс 21 по стране, в столице плюс 19. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova Promo. Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova Promo. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte din domeniul sănătății și al siguranței publice. Vom afla cum a fost transformat sistemul de sănătate mentală din Republica Moldova în ultimii 12 ani prin dezvoltarea serviciilor comunitare și instruirea specialiștilor. De asemenea, vom discuta despre riscurile intoxicațiilor chimice în rândul copiilor și despre măsurile pe care părinții trebuie să le cunoască pentru a preveni astfel de incidente. Tot aici, specialiștii ne vor explica de ce temperaturile ridicate pot afecta eficiența medicamentelor și care sunt regulile de bază pentru păstrarea corectă a acestora în zilele caniculare. Rămâneți cu noi pentru informații utile și recomandări pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur.

0: Moldova. Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. На конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, Польша, Республика Молдова подтвердила свою поддержку Украине. Фермеры второй день подряд проводят акции протеста, блокируя национальные трассы и ряд пунктов пропуска на границе. Экстремальная жара в Европе в ближайшие дни сместится из Западной Европы в Центральную, а затем достигнет Молдовы. Детали в выпуске. На конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, Польша, Республика Молдова подтвердила свою поддержку Украине, включая участие в проектах по восстановлению страны. Премьер-министр Александр Мунтяну подчеркнул, что стабильность Европы зависит от восстановления Украины. Лидеры Европейского Союза, включая председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявили, что безопасность всего континента напрямую связана с этим процессом. Украина, в свою очередь, объявила о получении первого транша европейской помощи в рамках пакета на 90 миллиардов евро – предназначенного для финансовой и военной поддержки Киева. Молдова подписала с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию программу партнерства на 2026-2032 годы. Документ был подписан в ходе визита в Австрию вице-премьера Евгения Смокеску. Соглашение направлено на модернизацию промышленности, поддержку зеленой и цифровой экономики, развитие малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций. Также оно предусматривает внедрение современных технологий и повышение конкурентоспособности предприятий в контексте европейской интеграции. В рамках визита прошли также встречи с австрийскими компаниями из сфер промышленности, энергетики и транспорта для обсуждения инвестиционного сотрудничества. Европейская комиссия предложила включить

на следующий год, который предусматривает повышение НДС в сельском хозяйстве с 8 до 20%. Полиция следит за ситуацией и рекомендует водителям пользоваться альтернативными маршрутами. К концу 2027 года в Молдове подготовит технико-экономическое обоснование строительства первой электрифицированной железной дороги европейской колеи по маршруту Унгенкиши-Науревака. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Боля. Новая линия станет частью трансевропейской транспортной сети ТЕНТ. Поезда смогут развивать скорость до 160 км в час. Тендеры на строительство планируется объявить в 2028 году. Проект предусматривает строительство новой электрифицированной железной дороги до района аэропорта Кишинев, а также создание современной железнодорожной станции для пассажиров. Власти ведут переговоры с Евросоюзом о финансировании работ. Кроме того, осенью планируется завершить тендер на расширение терминала международного аэропорта Кишинев на 5000 квадратных метров. Работы могут начаться уже в конце этого года. Водитель, причастный к ДТП в селе Григореевка района Санжирей, в результате которого погибли двое патрульных полицейских, останется на свободе. Суд отклонил ходатайство прокуроров о его аресте на 30 суток. Мужчина проходит по делу о нарушении правил дорожного движения. По одной из версий следствия, он мог уснуть за рулем. Трагедия произошла 23 июня. Полицейские находились на обочине возле служебного автомобиля с включенными проблесковыми маячками, когда в них врезалась потерявшая управление машина. Оба сотрудника полиции скончались в больнице. Правительство выделит семьям погибших по 1 миллиону леев из резервного фонда. Министерство окружающей среды Молдовы приостановило действие приказа, разрешавшего отстрел почти 1000 косуль и более 500 оленей. Решение принято после волны общественной критики. Министр Георгий Хаждер сообщил, что власти проведут повторный учет диких животных и организуют общественные консультации с участием экологов и представителей гражданского общества. По словам министра, в ряде районов численность косуль значительно превышает рекомендуемые нормы, что создает нагрузку на лесные экосистемы. В то же время он подчеркнул, что подобные решения должны приниматься открыто и с учетом мнения общества. Также будет пересмотрен подход к регулированию численности некоторых видов оленей. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые тарифы на поставку электроэнергии и природного газа в режиме поставщика последней инстанции для потребителей, временно оставшихся без своего поставщика. Согласно решению НАРЭ, тарифы на электроэнергию увеличатся, а на природный газ снизятся. Режим поставщика последней инстанции применяется в случаях, когда поставщик лишается лицензии, прекращает деятельность или не может выполнять свои обязательства. В таких ситуациях потребители автоматически переводятся к поставщику, назначенному регулятором, чтобы избежать перебоев в снабжении. Новые тарифы касаются только этой категории потребителей и не затрагивают клиентов, которые получают услуги на обычных условиях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о риске расширения боевых действий на северном направлении и возможной угрозе со стороны территории Беларуси. По его словам, российские войска могут увеличить протяженность линии фронта примерно на 160 километров. Поэтому Украине приходится усиливать северное направление и формировать новые бригады для обороны. Он отметил, что противник сохраняет преимущество в живой силе и вооружении и планирует дальнейшее расширение своих подразделений. В связи с этим, по словам Сырского, Украина вынуждена создавать новые военные части для более эффективного удержания фронта. В Украине за последние сутки зафиксированы удары по автозаправочным станциям сразу в нескольких регионах. По данным местных властей, атакам подверглись Запорожская, Сумская и Днепропетровская области. В результате обстрелов и ударов беспилотников есть пострадавшие, в том числе сотрудники АЗС и гражданские жители. В ряде случаев фиксировались пожары и разрушение инфраструктуры. Власти регионов заявляют, что удары по объектам топливной инфраструктуры происходят не впервые и осложняют работу логистики и обеспечения населения. Европейская комиссия в отчете о конвергенции за 2026 год заявила, что Румыния пока не соответствует условиям для вступления в еврозону. Аналогичная ситуация у Чехии, Венгрии, Польши и Швеции – стран, которые юридически обязались в будущем перейти на евро. В документе отмечается, что ни одна из этих стран не выполняет все критерии Маастрихтского договора, включая инфляцию, состояние госфинансов, валютную стабильность и долгосрочные процентные ставки. Главным препятствием остается отсутствие участие в механизме ERM-2, который требует как минимум 2-летней стабильности курса национальной валюты. При этом уровень готовности стран различается. Чехия и Швеция частично соответствуют отдельным критериям, но в целом все 5 государств пока далеки от перехода на евро.
Болгария планирует повысить стоимость дорожных виньеток с 1 августа этого года. Об этом говорится в проекте Министерства регионального развития и общественных работ страны, вынесенном на общественное

0: Министерства образования. Подача документов будет осуществляться онлайн через платформу e-школы. При этом учащиеся смогут выбрать до 3 лицеев. Зачисление будет зависеть от конкурсного среднего балла, который включает школьные оценки и при необходимости результаты по профильным предметам. Часть кандидатов сможет поступить без конкурса. До 10% мест в каждом профиле. Это дети без попечения родителей, учащиеся из семей с тяжелой инвалидностью родителей, ученики с особыми образовательными потребностями, а также дети мигрантов и граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Прием будет проходить в 2 этапа с 13 июля по 1 августа и с 3 по 14 августа. Посольство США в Республике Молдова представило нового атташе по вопросам обороны Марчелло Болбуака-Негру. Об этом сообщила дипломатическая миссия на своей официальной странице в Фейсбуке. Новый атташе отметил, что прибытие в Кишинев для него похоже на возвращение домой, поскольку он вырос в Клуж-Напоке, Румыния, и хорошо знаком с языком, культурой и образом общения в регионе. Марчелло Болбуака-Негру сообщил, что имеет более 25 лет службы в армии США и участвовал в миссиях в Косово, Ираке, Афганистане и Кувейте. До назначения в Кишинев он работал в Госдепартаменте США в Вашингтоне в качестве военного советника. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о риске расширения боевых действий на северном направлении и возможной угрозе со стороны территории Беларуси. По его словам, российские войска могут увеличить протяженность линии фронта примерно на 160 километров. Поэтому Украине приходится усиливать северное направление и формировать новые бригады для обороны. Он отметил, что противник сохраняет преимущества в живой силе и вооружении и планирует дальнейшее расширение своих подразделений. В связи с этим, по словам Сырского, Украина вынуждена создавать новые военные части для более эффективного удержания фронта. В Украине за последние сутки зафиксированы удары по автозаправочным станциям сразу в нескольких регионах. По данным местных властей, атакам подверглись Запорожская, Сумская и Днепропетровская области. В результате обстрелов и ударов беспилотников есть пострадавшие, в том числе сотрудники АЗС и гражданские жители. В ряде случаев фиксировались пожары и разрушения инфраструктуры. Власти региона заявляют, что удары по объектам топливной инфраструктуры происходят не впервые и осложняют работу логистики и обеспечения населения. Европейская комиссия в отчете о конвергенции за этот год заявила, что Румыния пока не соответствует условиям для вступления в еврозону. Аналогичная ситуация у Чехии, Венгрии, Польши и Швеции – стран, которые юридически обязались в будущем перейти на евро. В документе отмечается, что ни одна из этих стран не выполняет все критерии Маастрихтского договора, включая инфляцию, состояние госфинансов, валютную стабильность и долгосрочные процентные ставки. В Венесуэле в результате серии мощных землетрясений магнитудой более 7 баллов погибли как минимум 160 человек, около 1000 получили ранения. Два подземных толчка произошли менее чем за минуту у Карибского побережья. Первый магнитудой 7,2 балла, второй 7,5 баллов. За ними последовали десятки авторшоков. В Каракасе обрушились здания, приостановлена работа аэропорта, метро и ряда коммунальных служб. Власти страны объявили режим чрезвычайного положения и мобилизовали медицинские и спасательные ресурсы. США и ряд других стран направляют гуманитарную помощь и спасательные команды. По данным геологов, Венесуэла находится в сейсмически активной зоне, где сталкиваются Карибская и Южноамериканская тектонические плиты. Экстремальная жара в Европе в ближайшие дни сместится из Западной Европы в Центральную, а затем достигнет Молдовы. По прогнозам метеорологов, пик жары придется на понедельник, 29 июня, когда температура в стране может подняться до 40 градусов. В ряде стран Центральной Европы, включая Германию, Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию, ожидается до 42 градусов. Синоптики отмечают, что такие показатели крайне нетипичны для июня и могут привести к установлению новых температурных рекордов. Жителям рекомендуют избегать пребывания на солнце в дневные часы, соблюдать меры предосторожности. И о погоде в Молдове. Завтра, 26 июня, жаркая погода сохранится. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova.
2: frecvențele prieteniei

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. На конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, Польша, Республика Молдова подтвердила свою поддержку Украине, включая участие в проектах по восстановлению страны. Премьер-министр Александр Мунтяну подчеркнул, что стабильность Европы зависит от восстановления Украины. Лидеры Европейского Союза, включая председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявили, что безопасность всего континента напрямую связана с этим процессом. Украина, в свою очередь, объявила о получении первого транша европейской помощи в рамках пакета на 90 миллиардов евро, предназначенного для финансовой и военной поддержки Киева. Молдова подписала с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию программу партнерства на 2026-2032 годы. Документ был подписан в ходе визита в Австрию вице-премьера Евгения Смокеску. Соглашение направлено на модернизацию промышленности, поддержку зеленой и цифровой экономики, развитие малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций. Также оно предусматривает внедрение современных технологий и повышение конкурентоспособности предприятий в контексте европейской интеграции. В рамках визита прошли также встречи с австрийскими компаниями из сфер промышленности, энергетики и транспорта для обсуждения инвестиционного сотрудничества. Европейская комиссия предложила включить Молдову в программу Discovery UA, которая позволяет молодежи бесплатно путешествовать по Европе на поездах. С 2027 года 18-летние граждане Молдовы смогут участвовать в конкурсе на получение бесплатного железнодорожного проездного на 30 дней для поездок по странам ЕС. Программа предусматривает возможность путешествий по Европе, участие в культурных и образовательных мероприятиях, а также получение скидочной карты на транспорт и услуги. К концу 2027 года в Молдове подготовит технико-экономическое обоснование строительства первой электрифицированной железной дороги Европейской колеи по маршруту Унгень-Кишинев-Ревака. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Боля. Новая линия станет частью трансевропейской транспортной сети ТЕНТ. Поезда смогут развивать скорость до 160 км в час. Тендеры на строительство планируется объявить в 2028 году. Проект предусматривает строительство новой электрифицированной железной дороги до района аэропорта Кишинев, а также создание современной железнодорожной станции для пассажиров. Власти ведут переговоры с Евросоюзом о финансировании работ. Кроме того, осенью планируется завершить тендер на расширение терминала международного аэропорта Кишинев на 5000 квадратных метров. Работы могут начаться уже в конце этого года. Водитель, причастный к ДТП в селе Григорьевка района Санжирей, в результате которого погибли двое патрульных полицейских, останется на свободе. Суд отклонил ходатайство прокуроров о его аресте на 30 суток. Мужчина проходит по делу о нарушении правил дорожного движения. По одной из версий следствия, он мог уснуть за рулем. Трагедия произошла 23 июня. Полицейские находились на обочине возле служебного автомобиля с включенными проблесковыми маячками, когда в них врезалась потерявшая управление машина. Оба сотрудника полиции скончались в больнице. Правительство выделит семьям погибших по 1 миллиону леев из резервного фонда. Министерство окружающей среды Молдовы приостановило действие приказа, разрешавшего отстрел почти 1000 косуль и более 500 оленей. Решение принято после волны общественной критики. Министр Георгий Хаждер сообщил, что власти проведут повторный учет диких животных и организуют общественные консультации с участием экологов и представителей гражданского общества. По словам министра, в ряде районов численность косуль значительно превышает рекомендуемые нормы, что создает нагрузку на лесные экосистемы. В то же время он подчеркнул, что подобные решения должны приниматься открыто и с учетом мнения общества. Также будет пересмотрен подход к регулированию численности некоторых видов оленей. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые тарифы на поставку электроэнергии и природного газа в режиме поставщика последней инстанции для потребителей, временно оставшихся без своего поставщика. Согласно решению НАРЭ, тарифы на электроэнергию увеличатся, а на природный газ снизятся. Режим поставщика последней инстанции применяется в